0: Музыка из Германии, мы просим понимания. КБС бомбит вас, это наше задание.
1: То есть чем музыка, то он пошел на скобину.
2: КБС,
1: он стоит, как вы шексальц ракеты.
3: Komme wie Tomahawk-Raketen, hinterlasse keine Schäden. Denn bin ich mit dir

сегодняшний день. Ёбаная эта сука, за 3 дня 20 тысяч. Я ее продам в Россию, над ней будут издеваться и убьют эту скотину. Здесь все люди убегают, здесь за деньги убивают. Я насрал на эту жизнь, здесь никто не помогает. Потому что я беру сразу карандаш в руку, сочиняю и пишу. Это все, что мне осталось, это то, что я люблю.